хорошо, и жизнь хороша. При счете 7 я все лежу, рыдаю землячки. Стою, ныряю, ухожу, и мне идут очки. Неправда, будто бы к концу я силой берегу. Бить человека по лицу я с детства не могу. Но думал, Буткеев, мне ребра круша. И жить хорошо, и жизнь хороша. В трибунах свист, в трибунах вой, а ту его

0: что жизнь хороша, кому хороша, а кому не шиша.
1: Shit is, wow, man. Shit is, wow.